0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, за окном сейчас плюс 13 градусов, днем плюс 16-18, кратковременный дождь и гроза, возможно. Новости на радио «Мегаполис», Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. СМИ анонсировали появление первых сетей 5G в России уже в июне. В конце месяца власти планируют выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Теле2 диапазон, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Между тем, к летнему сезону отпусков МТС запустил бесплатный роуминг для своих абонентов в 31 стране, включая Кипр, Китай, Германию, Объединенные Арабские Эмираты, Италию и Австралию. Об этом агентству РИА рассказал оператор связи. Пользователи смогут получать бесплатный пакет из 7 мегабайт интернета каждые 30 дней, безлимитные входящие звонки в Россию, доступ к навигационным картам, переводчикам и банковским приложениям. В Самаре на продажу выставили управление Сберкас в историческом центре. Трехэтажный особняк площадью 650 квадратных метров расположен по адресу Куйбышева, 93. Торги стартуют с 73 миллионов рублей. Шаг аукциона на повышение установлен в 3 миллиона 700 тысяч рублей. Здание управления Сберкас входит в список объектов культурного наследия регионального значения. В последние годы здесь размещались отделения Сбербанка и музей истории сберегательного дела. Дети от 10 до 16 лет смогут ездить на поездах без взрослых. РЖД с июня запускает на целом ряде маршрутов услугу по перевозке школьников под присмотром проводника и начальника поезда. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявку следует в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Стоить это будет в районе 1500 рублей. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Сборная Финляндии стала победительницей проходившего в Швейцарии чемпионата мира по хоккею, завоевав золото в 5-й раз в истории. В финале, который прошел в Цюрихе, финны победили швейцарцев в овертайме со счетом 1-0. Бронзу ранее в воскресенье взяли норвежцы, обыгравшие в овертайме канадцев со счетом 3-2. Швейцарцы в 3-й раз подряд играли в финале. В 2024-м они уступили в решающем матче чехам, в 2025-м – американцам. Турнир в 5-й раз подряд пропустила сборная России. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.14 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро понедельника, сегодня 1 июня, вот и календарное лето. Только вот погода, более-менее летней, станет во второй половине наступившей недели. Сейчас за окном плюс 13, до плюс 16-18 днем. Кратковременные дождь обещают нам и грозу. Как сидеть в кресле с пользой для мозга, выясним на 103.6 FM. В ближайшие 5 минут сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью. Оно не подведет. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, и вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться, так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам, они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
3: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7:20. Прямо сейчас предлагаю послушать кое-что интересное от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой. По крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременные дождь и грозу обещают. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 13.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Без 28 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, приятного вам утра желаю. Сегодня понедельник, 1 июня. Родившимся в этот день композиторе Евгении Птичкине, написавшем музыку к таким легендарным советским хитам, как «Ромашки спрятались», «Эхо любви», Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, какая ситуация сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Самые серьезные затруднения на Ракитовском шоссе от Вторынка до проспекта Карла Маркса. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда. На 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского. И на Зубчининском шоссе от Магистральной до Воеводина.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:01, на улице плюс 14, днем плюс 16-18, кратковременный дождь, гроза, возможно. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России появится дорожный знак для парковки многодетных семей. Его предложено установить до конца года, сообщили в Минтрансе. Также ведомство хочет провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для многодетных. Вместе с этим в Минтрансе работают над вопросом предоставления бесплатной парковки для двух машин тем семьям, в которых воспитываются больше 4 детей. Ожидается, что изменения в методические рекомендации будут внесены до конца июня. Территорию Самарского речпорта превратят в ландшафтный парк. Его строительство начнется в следующем году. Планы анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в этом году планируется освободить площадку речпорта, расчистить территорию и заняться проектированием. Первая неделя календарного лета выдастся в Самарской области дождливым. До среды в прогнозах Приволжского гидрометцентра значатся грозы. Сегодня порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, возможен град. Температурный фон в первых числах июня будет ниже своей климатической нормы. В дневные часы ожидается плюс 17-22 градуса. Ночами столбики и термометров будут опускаться до плюс 6. Правительство Грузии выставит на аукцион вина из коллекции Иосифа Сталина. Вырученные деньги власти намерены направить на открытие школы виноделия. Всего в коллекцию Сталина входило около 40 тысяч бутылок французских и грузинских редких вин. Часть из них датируется началом 19 века, сообщает Reuters. Винное хранилище в Тбилиси было вскрыто впервые на минувшей неделе. По данным агентства, в коллекции Сталина, в частности, представлены вина, принадлежавшие императорам Александру III и Николаю II. Они попали к Сталину из винной коллекции династии Романовых в 1917 году. Диана Шнайдер сегодня попробует пробиться в четвертьфинал Ролан-Гаррос. В третьем круге 22-летняя уроженка Жигулевска победила украинку Александру Олейникову со счетом 7-5, 6-1. Сегодняшней соперницей Шнайдер по 1/8 финала будет американка, 19-я ракетка мира Мэдисон Кис. Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге. Ролан-Гаррос, общий призовой фонд которого составляет 61 миллион евро, продлится до 7 июня. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Кратковременный дождь обещают. Грозу. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 14 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, что на самарских дорогах. На 4 балла они сейчас загружены. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего заторы на Московском шоссе, ЦСКА Армии до 4-го проезда, на Ракитовском шоссе стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса и на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го подъезда.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам,

Москва. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

так с места не сойду, врет. Сойдет посреди огней вечерних и гудков машин, чьи-то тихий огонь.

0: Золотые хиты радио Мегаполис. Самаре 8 часов 21 минута. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника. На календаре 1 июня. Поздравляю с Днем защиты детей. Пусть каждый ребенок будет счастлив, здоров, окружен любовью и заботой. На улице сейчас плюс 14, обещаю днем до плюс 16-18, кратковременные дождь и, возможно, гроза. На 103.6 FM с нами снова Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
1: Полная стоимость кредита от 19,399% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 31 минута, плюс 14 за окном. Скоро вернемся к разговору о погоде, а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России появится дорожный знак для парковки многодетных семей. Его предложено утвердить до конца года, сообщили в Минтрансе. Также ведомство хочет провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для многодетных. Первая неделя календарного лета выдастся дождливой. До среды в прогнозах Приволжского гидрометцентра значатся грозы. Сегодня ветрено, возможен град. Температурный фон в первых числах июня будет ниже своей климатической нормы. В дневные часы ожидается плюс 17-22 градуса, ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 6. Профессия сварщика в России является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей, сообщили агентству РИА эксперты. Так, средний уровень зарплат по всему рынку составляет 152 тысячи рублей. Специалисты, занятые на крупных промышленных объектах, включая нефтегазовую отрасль, строительство магистральных трубопроводов, получают от 330 до 540 тысяч в месяц. Сборная Финляндии стала победительницей чемпионата мира по хоккею. В финале, который прошел в Цюрихе, финны победили швейцарцев в овертайме со счетом 1-0. Бронзу взяли норвежцы, обыгравшие в овертайме канадцев со счетом 3-2.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь и гроза, возможны. Ветер юго-западный. 3,8 метров в секунду. Температура днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.43 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного утра. На календаре понедельник, 1 июня. Историю о том, как благодаря молоку была создана первая вакцина, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах. В Самаре, по данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов из 10. Самая крупная пробка на Московском шоссе. Затор там чуть больше, чем на полчаса от Нововокзальной до Авроры. Скорость потока не превышает 6 км в час. Заметное скопление транспорта на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы, на проспекте Кирова от Старозагорода до Черемшанской, на Физкультурной от Севастопольской до Калинина, на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: Коровы!
5: Дети, дети, молоко, будете здоровы!
6: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 8 часов 58 минут. На радио Мегаполис впереди новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 106 FM, Самаре 9 часов 1 минута, за окном плюс 16 градусов, днем до плюс 18, кратковременный дождь, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области сегодня утром на полтора часа объявляли беспилотную опасность. Небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Крумыч работал штатно. Эксперты МАГАТЭ сообщили о повреждениях Запорожской АЭС после атаки дрона. В стене машинного зала пробита дыра. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что инцидент ставит под угрозу принципы ядерной безопасности. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала одного из энергоблоков Запорожской АЭС и взорвался. Пресс-служба станции сообщила, что никто не пострадал, радиационный фон в норме. В первый день лета в Самарской области прогнозируется гроза и град. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить работу на высоте и не парковать автомобили под деревьями. Вся наступившая неделя выдастся дождливой, а температурный фон будет ниже своей климатической нормы. В дневные часы ожидается плюс 17-22 градуса. Относительная прохлада первых дней сменится к пятнице потеплением до плюс 26 градусов. Самарский ЖК «Ильинская Плаза» на Буяново может остаться без электричества. В адрес обслуживающей ЖК управляющей компании поступило требование от приставов о демонтаже электролиний, соединяющих подстанции и дом. Это решение выносилось по иску владелицы территории, примыкающей к жилому комплексу. Она потребовала перенести электролинии с ее участка. Суд постановил, что застройщик «Новый город» должен освободить чужую территорию от своих электролиний. Жители дома обратились к региональным властям с просьбой организовать встречу с представителями Минстроя и энергетиками для решения вопроса. Суд взыскал с футбольного клуба «Крылья Советов» 12 миллионов рублей. Таким образом, московский арбитраж удовлетворил иск компании «РТ Капитал» о взыскании долга. Изначально истец требовал около 146 миллионов рублей, а в марте увеличил сумму до 160 миллионов. Ранее суд уже взыскал с клуба более 900 миллионов рублей по аналогичному делу. Апелляция отклонила жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу. Ранее стало известно, что РФС запретил «Крыльям» регистрацию новых игроков. Причина – долг перед «Зенитом». Ранее сообщалось, что «Крылья» до сих пор не рассчитались с питерским клубом за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо». Речь идет о 100 миллионах рублей. В РФС постановили взыскать с «Крыльев» образовавшуюся задолженность в полном объеме и пени. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 63 копейки.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио «Мегаполис» в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 1 июня. В Самаре 9 часов 9 минут. Начинается невероятный вопрос на радио «Мегаполис». На кону у нас 2 билета в кинотеатр «Синема Парк», что в молле «Паркхаус» на третьем этаже. И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Повторю, 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, нежели вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно. Как вы думаете, 25-070-21, номер для ваших вариантов, звоните, удачи, 25-070-21. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Добрый

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение плотное, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Новосадовой, от Солнечной до Постникова оврага, на Московском шоссе, от 22-го просъезда до 4-го проезда, на проспекте Кирова от Старозагорода до Черемшанской и на Физкультурной от Севастопольской до Калинина.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 9.17, Самарин, радио «Мегаполис». Невероятный вопрос. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда, что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 25-07-021, номер для ваших вариантов. Желаю удачи, звоните. Доброе утро, как думаете вы?
1: Дмитрий, здравствуйте, сам беспокоит. Я думаю, это планшет.
0: Планшет. Речь немного о другом, не о гаджетах. Спасибо за попытку, ваш Хан. Всего доброго. Подумаем. Доброе утро. Что вы предложите?
2: Доброе утро. Может быть, интернет? Где они могут посмотреть занятия и все?
0: Речь не об интернете. Давайте подумаем, что другое. Доброе утро. Послушаем вас.
3: А я предполагаю, что компьютерные игры.
0: Видеоигры только вот написано у меня, но, думаю, можно засчитать это как правильный ответ. Да, действительно, 60% современных родителей считают, что от этого подросткам, от видеоигр, больше пользы, нежели вреда. Поскольку видеоигры, это доказано наукой, развивают целеустремленность, соревновательность, логику, реакцию, а также снимают стресс. Как вас зовут?
3: Меня зовут Константин.
0: Константин, поздравляю, блестяще, довольно быстро догадались, о чем речь в сегодняшнем невероятном вопросе, и получаете заслуженный приз – это 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
3: Спасибо. Я, Константин, с улицы Бакотского шоссе разгадал невероятный вопрос.
0: Завтра после 9 утра на радио «Мегаполис» очередной невероятный вопрос. Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью, оно не подведет. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности неочевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 9.24, за окном плюс 18 градусов, днем также до плюс 18, кратковременный дождь, возможно, гроза. На 103.6 FM мы встречаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций, а вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
4: Реклама.
5: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит

0: Лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Медведь».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», половина десятого, в Самаре минут 15 назад мы уже разгадали сегодняшний невероятный вопрос на радио «Мегаполис». 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда, что, по их мнению, так уж и бесполезно. Правильный ответ – видеоигры. Сегодня с победой поздравляем Константина с Московского шоссе. Выиграл он 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Желаю вам тоже побед в невероятном опросе на радио «Мегаполис» по утрам в будни. Его задаю после 9. Через минуту прогноз погоды на понедельник. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Официальных пляжей в Самарской области станет больше. Расширить список мест для организованного отдыха поручили региональные власти. Сейчас в реестр официальных включены 73 пляжа. В прошлом году их было меньше 50. Официально пляжный сезон должен стартовать до середины июня. В Самарской области сегодня утром на полтора часа объявляли беспилотную опасность. Небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Курумыч работал штатно. В первый день лета в Самарской области прогнозируется гроза и град. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить работу на высоте, не парковать автомобили под деревьями. Вся наступившая неделя выдастся дождливой. Относительная прохлада первых дней июня к пятнице сменится потеплением до плюс 26 градусов. Урал-Ангарус будет новая чемпионка. После вылета Иги Свёнтек в женском одиночном разряде не осталось теннисисток, ранее выигрывавших этот турнир. Среди претенденток на трофей три россиянки – Андреева, Калинская и Шнайдер.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможно, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Это супер новинка от группы One Republic. Need Your Love на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. 9.43 в Самаре, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам утра на календаре, понедельник, 1 июня. Родившимся в этот день авторе многих советских хитов Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Крупнее всего пробки на Новосадовой, от Солнечной до Глазной больницы, на Полевой, от Молодогвардейской до Арцебушевской, на улице Авроры и Южном мосту, от Южного шоссе до улицы Промышленности.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре 9:48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

Смотри, 9 часов 58 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов. На 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 18, днем плюс 16-18, кратковременный дождь, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация вокруг турецких чартерных авиакомпаний Air Anka и Tailwind, которые не получили согласования на выполнение полетов в Россию после 25 мая, пришлось подключиться Минтрансу. Обычно подобные вопросы решаются на уровне авиационных властей и перевозчиков. Однако в этот раз в переговорах участвовали не только представители Минтранса и Росавиации, но и посол Турции в России. Это может свидетельствовать о том, что проблема вышла за рамки технического согласования расписания и потребовала подключения госструктур обеих стран. По версии российских властей, Air Anka и Tailwind продолжили реализовывать свои провозные емкости вплоть до конца октября, несмотря на отсутствие разрешений на выполнение рейсов после 25 мая. Ведомство подчеркивает, что туры продавались на неподтвержденную перевозку, что стало прямым нарушением договоренностей, достигнутых между авиационными властями двух стран при согласовании летнего расписания. Таким образом, ответственность за возникновение проблем Минтранс фактически возлагает на турецких перевозчиков. Однако устранять последствия придется прежде всего туроператорам. По итогам встречи принято решение обязать их организовать пересадку пассажиров на рейсы российских авиакомпаний либо на рейсы турецких перевозчиков, имеющих необходимые согласования для полетов в Россию. При этом временное решение найдено по Air Anka. Как следует из сообщения Минтранса, программа этого перевозчика до 15-16 июня заменена рейсами Turkish Airlines и Corendon. Фактически речь пока идет о временной схеме, позволяющей избежать сбоев в начале высокого сезона. Дети от 10 до 16 лет смогут ездить на поездах без взрослых. РЖД с июня запускает на целом ряде маршрутов услугу по перевозке школьников под присмотром проводника и начальника поезда. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявку следует в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Стоить это будет в районе 1500 рублей. До этого такая услуга была только в поездах Сапсан. Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Вестник», «Ласточка» и «Финист». Самарские синоптики предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения в начале наступившей недели. На сегодня в регионе прогнозируется гроза, град, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить работу на высоте и не парковать автомобили под деревьями. Относительная прохлада первых дней июня сменится к пятнице потеплением до плюс 26 градусов. Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею. В финале, проходившего в Швейцарии первенства, финны обыграли хозяев, забросив единственную шайбу в овертайме. Для финской команды победа на чемпионате стала пятой в истории. Со своей стороны, швейцарцы не смогли победить в финале уже третий раз подряд. Бронзу чемпионата мира взяли норвежцы, обыгравшие в овертайме канадцев со счетом 3-2. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Кратковременный дождь обещают. Грозу. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Радио Мегаполис. Самаре 10 часов 11 минут. На 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Самое яркое автомобильное событие последнего уикенда весны – 20-й юбилейный фестиваль «Вагбург». На площадке в Подмосковье собрались сотни эксклюзивных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В отличие от стандартных автошоу, здесь нет дрифта и заездов на скорость. Главный критерий оценки – культура реставрации, сток и олдскул. Особое внимание всегда обращают на себя оригинальные радиоприемники и коврики. В экспозиции выделяются три эпохи. Первая – это зарождение культа. Легендарные микроавтобусы «Транспортер Т1» и компактные хэтчбеки «Гольф». Вторая – эра 90-х. Редкие модификации седанов «Ауди 80» и купе «Коррадо». Наконец, современное направление. Спортивные версии «Порше 911» и тюнингованные лифтбеки «Шкода». Масштаб события обусловлен высокой лояльностью клиентов к автомобилям концерна, который объединяет Volkswagen, Audi, Porsche и «Шкода». В нашей стране около трети владельцев этих машин при смене автомобиля снова выбирают марку из этого же семейства брендов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Золотые хиты радио Мегаполис. Самаре 10:20. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Сегодня понедельник, 1 июня. На улице сейчас плюс 18 градусов. Обещаю днем также до плюс 18. Кратковременный дождь и гроза возможны. На радио Мегаполис к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне.

0: Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре 10 часов 33 минуты. На улице плюс 18. Впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на сегодняшний понедельник. Прежде краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. СМИ сообщили об очередном подорожании обучения в вузах. В среднем в этом году стоимость выросла на 10%, сообщили в Миноборнауке. В некоторых вузах рост гораздо сильнее. Суд взыскал с футбольного клуба «Крылья Советов» 12 миллионов рублей. Таким образом, московский арбитраж удовлетворил иск компании «РТ Капитала» в взыскании долга. Изначально истец требовал около 146 миллионов, а в марте увеличил сумму до 160. Ранее суд уже взыскал с самарского клуба более 900 миллионов рублей по аналогичному делу. Самарские синоптики предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения в начале наступившей недели. На сегодня в регионе прогнозируется гроза град, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Относительная прохлада первой половины недели сменится к пятнице потеплением до плюс 26 градусов. В Самаре 111 автобусов, трамваев и троллейбусов оснащены кондиционерами. Об этом сообщили в мэрии. Там добавили, что если в салоне недостаточно прохладно, пассажиры могут сообщить об этом водителю или кондуктору. Настройки кондиционера легко регулируются.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Возможны ветер юго-западный. 3-8 метров в секунду. Температура днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: Коровы!
5: Дети, дети, молоко, будете здоровы!
6: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
7: 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 18 градусов, днем плюс 16-18, кратковременный дождь, возможно, гроза. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. СМИ сообщили об очередном подорожании обучения в вузах. В среднем в этом году стоимость выросла на 10%. Об этом сообщили в Миноборнауке. В некоторых вузах рост гораздо сильнее. Абсолютных цифр «Коммерсант» не приводит. В большинстве вузов заявили, что введенное с этого года регулирование платных мест на стоимость не повлияло. Самарские абитуриенты и их родители стали мишенью мошенников. Злоумышленники выходят на связь с семьями, представляясь сотрудниками бухгалтерии вузов и убеждают жертв в необходимости срочной предоплаты для финансового закрепления места на платном отделении. Для убедительности аферисты направляют счета, QR-коды и банковские реквизиты или ссылки для мгновенного перевода. Мошенники часто прибегают к психологическому давлению, запугивают аннулированием заявления, отказом в зачислении или передачей места другому кандидату, настойчиво требуя оплаты прямо сейчас. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Москвой. Об этом политик заявил в видеообращении по вопросам внешней политики. Премьер подчеркнул, что сейчас отношения двух стран находятся в стадии трансформации. 29 мая президент Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС. В Самаре 111 автобусов, трамваев и троллейбусов оснащены кондиционерами, сообщили в мэрии. Там добавили, что если в салоне недостаточно прохладно, пассажиры могут сообщить об этом водителю или кондуктору. Настройки легко регулируются. Сообщить о проблемах в общественном транспорте, грязи, пыли, неработающих кондиционерах можно по телефону горячей линии департамента транспорта, через официальные страницы в соцсетях или платформу «Госуслуги решаем вместе». Россияне стали больше тратить на туристическую экипировку. Средний чек вырос на 27% за год. Если в 2025-м расходы на спорт, товары и туристическое снаряжение составляли около 12 тысяч рублей, то в текущем году уже более 15 тысяч, сообщает Финмаркет Выбери.ру. 40% опрошенных стали чаще покупать товары именно известных брендов, несмотря на рост цен, поскольку рассчитывают на более высокое качество и долговечность продукции. Отмечается, что россияне чаще инвестируют в экипировку для фитнеса, бега и горного туризма. Самыми затратными покупками оказались велосипеды премиального сегмента, туристические рюкзаки и профессиональная одежда для походов. В среднем на такие покупки соотечественники тратили от 45 до 110 тысяч рублей за вещь. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, кратковременный дождь и гроза возможны. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Ава Макс на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения дня. Сегодня понедельник, 1 июня. Дальше на 103.6 FM 10 минут музыки нон-стоп. Вячеслав Бутусов уже через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010. Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
1: Телефон рекламной службы 207 21 27.
5: Радио

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
10: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Группа «Кардиганс» на радио «Мегаполис». Золотые хиты. В Самаре половина 12-го. В продолжение часа на 103.6 FM на протяжении 15 минут только музыка. Оливия Дин на очереди с красивейшей балладой «Man I Need». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Власти Сербии ведут обсуждение по поводу возможной отмены безвизового режима с Россией. Это необходимо для выполнения требований Брюсселя по вступлению страны в ЕС, сообщает «Известия». Территорию Самарского речпорта превратят в ландшафтный парк. Его строительство начнется в следующем году. Планы анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в этом году планируется освободить площадку речпорта, расчистить территорию и заняться проектированием. В июне в Самарской области может вырасти риск природных пожаров, следует из прогнозов Федеральной авиалесоохраны. Впрочем, это не значит, что природных пожаров в первый месяц лета будет аномально много. На их появление влияет не только погода, но и человеческий фактор. Аномалии удастся избежать, если жители не станут поджигать сухую траву и мусор, бросать окурки. Новый чемпион НБА определится в противостоянии Сан-Антонио с Нью-Йорк Никс. Финальная серия начнется 3 июня. Нью-Йорк Никс дважды становился чемпионом в 70-м и 73-м годах прошлого века. Сан-Антонио – пятикратный чемпион NBA. В последний раз брал трофей в 2014 году.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможно, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Калли Миноук на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где через минуту примерно зазвучат наши любимые хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим группу Авентура, Obsession, I've Been Thinking About You от London Beat и Сэм Браун.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 18. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство России ввело запрет на экспорт авиакеросина. Ограничения будут действовать 6 месяцев. Это решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка топлива. Напомню, в России уже действует экспортное ограничение на бензин для всех участников рынка. Частным экспортерам запрещен вывоз дизельного топлива. Июнь в Самарской области будет прохладнее, чем обычно. Средняя температура ожидается на уровне 18-20 градусов. При этом, по прогнозам, месячное количество осадков предполагается около нормы. Первая неделя июня в регионе будет дождливой. Сегодня действует предупреждение о порывистом ветре, не исключается град. Грозы возможны до среды включительно. Ночами столбики и термометров будут опускаться до плюс 6 градусов. В дневные часы в первой половине недели ожидается плюс 17-22 градуса. К пятнице потеплеет до плюс 26. В Самарском медуниверситете разработали экологичный метод создания компонентов для новых лекарств. Он позволяет получать более чистые фармацевтические субстанции, снижает себестоимость производства и делает синтез безопаснее. Вместо токсичных растворителей химики используют алюминиевый и металл органические каркасы. Эти пористые кристаллы работают как губки, пропуская внутрь только нужные молекулы по размеру, сообщает «Волга Ньюс». Семьи с детьми могут оформить новый вид выплат на госуслугах. Прием заявлений продлится до 30 сентября. Право на получение выплат имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть как минимум двое детей. Важным условием является постоянное проживание семьи на территории России. Также учитывается средний доход на одного члена семьи, который не должен превышать полуторакратный размер регионального прожиточного минимума. Рассмотрение каждого заявления не превысит 10 рабочих дней. 22% самарцев считают, что детство современных детей счастливее, чем было у них. Противоположного мнения придерживаются более половины респондентов. Опрос в преддверии отмечаемого сегодня Дня защиты детей провел сервис «Суперджоб». Он был посвящен сравнению детства разных поколений. С возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Так, среди молодежи до 35 43% уверены, что современное поколение несчастливее предыдущих. А среди респондентов старше 45 лет эта доля возрастает до 60%. Отмечается, что участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми, чем респонденты с высшим образованием. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 2 июня, во вторник. Переменная облачность ожидается. В Самаре кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 11 градусов. Завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Эд Ширан, радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, легкого понедельника на календаре лета, 1 июня. Чем для человеческого организма может быть опасна кокосовая вода? И о других любопытнейших фактах, связанных с кокосами, Анна Романова расскажет примерно через 5 минут на 103.6 FM. А перед этим послушаем группу «Серебро» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Серебро на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Впереди на 103.6 FM суперновинка Тедди Суимса, Мистер Ноутелл, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноохотных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Группа Никельбэк на радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM проект «Куш-куш» «Fight Back with Love Tonight». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. С сегодняшнего дня ужесточается контроль за мигрантами. В том числе пролонгируется эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев на территории России. Речь в том числе идет об обязательном сборе биометрических данных мигрантов. Июнь в Самарской области будет прохладнее, чем обычно. Средняя температура ожидается на уровне 18-20 градусов. При этом, по прогнозам, месячное количество осадков предполагается около нормы. Первая неделя июня в регионе будет дождливой. Самарские абитуриенты и их родители стали мишенью мошенников. Злоумышленники выходят на связь с семьями, представляясь сотрудниками бухгалтерии вузов и убеждают жертв в необходимости срочной предоплаты для финального закрепления места на платном отделении. Мошенники запугивают отказом в зачислении или передачей места другому кандидату, настойчиво требуя оплаты прямо сейчас. Диана Шнайдер сегодня попробует пробиться в четвертьфинал Ролан-Гаррос. В 1/8 соперницей 22-летней уроженки Жигулевска будет американка Мэдисон Кис. Ролан-Гаррос, общий призовой фонд которого составляет 61 миллион евро, продлится до 7 июня.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра. Во вторник, 2 июня, переменная облачность ожидается. В Самаре обещают кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 11, завтра днем 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Группа Агата Кристи на радио. Мегаполис – музыка, которую мы любим. Дальше на 103.6 FM – золотая коллекция. Радио Мегаполис с тройкой главных хитов минувших десятилетий. Мы услышим Sugar Babes, балладу группы Connell 74-75 и группу Joy Valerie.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно,

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
2: 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Sugar Babes в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви, в том числе дуэт Эдварда Майя и Вики Жигулиной «Stereo Love». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минут примерно мы насладимся музыкой, понятной без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Президент Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить доступ к ключевым интернет-сервисам даже в периоды ограничений, связанных с безопасностью. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. В списке важнейших сервисов – система оказания медпомощи, портал госуслуги и платежные системы. В последний год в России ограничения затронули популярные мессенджеры и платформы. Кроме того, регионы столкнулись с ограничениями мобильной связи. В ряде районов интернет работает только по белым спискам уже более полугода. В Самарской области сегодня утром на полтора часа объявляли беспилотную опасность, небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Курумыч работал штатно. Официальных пляжей в Самарской области станет больше. Расширить список мест для организованного отдыха поручили региональные власти. Сейчас в реестр официальных включены 73 пляжа. В прошлом году их было меньше 50. Официально пляжный сезон должен стартовать до середины июня. В Самаре всего 111 автобусов, трамваев и троллейбусов оснащены кондиционерами. Об этом сообщили в мэрии. Там добавили, что если в салоне недостаточно прохладно, пассажиры могут сообщить об этом водителю или кондуктору. Настройки легко регулируются. А сообщить о проблемах в общественном транспорте, в том числе грязи, пыли, неработающих кондиционерах, можно по телефону горячей линии Департамента транспорта, через официальные страницы в соцсетях или платформу «Госуслуги. Решаем вместе». На наступившей неделе в Самарской области будет преобладать дождливая погода с температурой от плюс 17 до плюс 22 градусов. К выходным воздух прогреется до плюс 26. До среды включительно прогнозируются грозы. Сегодня действует предупреждение о порывистом ветре, возможен град. По ночам минимальная температура на неделе ожидается в районе плюс 6 градусов. Эксперты назвали профессии, которые останутся в зоне риска до 2027 года. Компании продолжат избавляться от дублирующих функций и нерентабельных направлений, чтобы сократить свои расходы. Массового найма, как раньше, не будет. Работодатели будут точно искать высококвалифицированных специалистов, способных приносить бизнесу максимальную пользу. Наиболее уязвимыми останутся сотрудники IT, финтеха и диджитал-маркетинга, а еще административный персонал и менеджеры среднего звена, чьи задачи все чаще передаются искусственному интеллекту. Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек. Чаще всего полисы оформляют для детей 9-14 лет. На мальчиков пришлось 64% всех полисов, на девочек 36%. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на данные Сберстрахования к отмечаемому сегодня Дню защиты детей. Больше всего детских полисов оформляют по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм. На втором месте – полисы защиты от укусов клещей. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля и 64 копейки.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 2 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 16.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.
1: Obsession.

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Телефон рекламной службы 207 21 27.
3: Радио «Мегаполис».

Расступились надо мной внизу под серым небом. На подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. 2 июня во вторник ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 2 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8773-2010. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: А вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. 2 июня во вторник ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 2 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегапод».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал, что меня...

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. 2 июня во вторник ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 2 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: «Альтопрофиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. 2 июня во вторник ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
5: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
6: 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 2 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 11 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 15 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
6: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: 8-7-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 15 градусов. 2 июня во вторник ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 2 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 11 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 14 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Радіо Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Медведь».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде.

0: соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свинохвостых макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 14 градусов. 2 июня во вторник ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 2 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: В любое время, в любом месте – золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Дом Сайдинга, Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
4: 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 2 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пунце переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили Пунце отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гойя». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальной настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний, однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги. Хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи. Отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы. Если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 2 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний, однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги. Хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи. Отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы. Если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.